0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. За время своего существования велосипед претерпел множество изменений. Это касается как количества колес, так и материалов, из которых данное транспортное средство изготавливают. Чего только нет сейчас в продаже. Были бы желания и деньги. Кстати, самый дорогой велосипед стоит 1 миллион долларов. Есть, конечно, изделия и подешевле, всего лишь за 500 тысяч. Но все это изделия ручной работы, и предназначены они не для повседневной жизни. Для массового потребителя есть велосипеды гораздо проще, дешевле и практичнее. Под любые нужды. В советское время практически не было импортных велосипедов. Промышленность обеспечивала страну своими марками. Вспомним некоторые из них. «Орленок» – массовый и культовый цельнорамный подростковый велосипед. По строению был очень похож на велосипед «Взрослик». Втулки, каретка и профиль обода, а также количество спиц – все было такое же, как на взрослом велосипеде. «Орленок» был укомплектован аптечкой для ремонта шин, насосом и даже масленкой. Когда владелец велосипеда взрослел, аппарат передавался младшим детям. «Турист». Этот дорожно-туристический велосипед называли «Роллс-Ройсом» советской велопромышленности. Шоссейник был оснащен 4 скоростями и создан был специально для велопоходов. В заводской комплектации этого велосипеда был насос, подрамная сумка с инструментами, а некоторые экземпляры выходили с завода с фарой и динамо-машиной. Отдельного внимания заслуживал эргономичный спортивный руль по форме напоминавший бараньи рога, который был оборудован ручным тормозом.
0: «Олдскулы свело».
2: «Урал» – самый неубиваемый велосипед. Он не боялся ни бездорожья, ни больших грузов. Чего только не перевозили на «Уралах». Его рама была выполнена из стальных тонкостенных электросварных труб и других надежных элементов. Благодаря этому на велосипедах чаще всего крепилось второе – пассажирское сиденье. Даже подросток мог ездить на «Урале», ловко просунув ногу под рамой. Эти велосипеды были и остаются в особом почете у дачников, благодаря своей универсальности и выносливости. «Кама» – один из самых популярных велосипедов среди школьников. Кама считался очень практичным велосипедом благодаря своей раздвижной конструкции. Он мог расти вместе с хозяином. Этот велосипед тюнинговали подручными материалами. На руль и раму надевали шланги от противогазов, рама обматывалась изолентой различных цветов, а на колеса вставлялись трещотки из картона. Ну и, конечно же, цветная бахрома на сиденье и ручках. Она присутствовала только у самых модных велосипедистов. Чтобы получить в подарок заветную каму, советскому ребенку нужно было, ох, как хорошо учиться. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: У нас рекламируются все.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания HyperFine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техно-джунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Республиканский институт контроля знаний сегодня запускает сервис «Электронная очередь для подачи документов в приемную комиссию учреждений высшего образования». Он позволяет абитуриентам заранее забронировать конкретную дату и время визита, что поможет избежать очередей и оптимизировать работу приемных комиссий. Республиканская профилактическая акция МЧС «Безопасные каникулы» проходит сейчас в Беларуси. По 31 августа спасатели напоминают, что лето – время свободы и приключений, но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций. Будут посещены детские сады, пришкольные оздоровительные лагеря, а также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках, в парках развлечений и отдыха. Схемы движения автобусных маршрутов номер 25 и 25А изменятся в Гомеле с сегодняшнего дня в порядке эксперимента. Общественный транспорт будет следовать до остановочного пункта «Солнечная». При этом отправления от начальных и конечных остановок останутся без изменений. Пассажиров просят учитывать эти корректировки при планировании поездок. Еще одна информация напоследок. Расшифровка ДНК представителей скифской знати и 47 рядовых скифов позволила раскрыть характер брачных связей между группами скифской знати и элиты и выявить связанные друг с другом некрополи. Геномный анализ опровергает мифы об исключительно монголоидном или европеоидном облике скифов. Скифский мир был генетически разнообразным, но объединенным в культурном плане сообществом. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включай радио «Гомель FM».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: 7 часов 7 минут 7 секунд только что было.
3: Да,
2: о, ура!
3: Да,
2: доброе утро
3: да,
2: всем, кто слушает Гомель FM в это красивое трехсемерочное время. В студии
3: добрейшее
2: Артем Аникин.
3: Да, конечно же, и как всегда, Константин Комко тоже здесь присутствует. А ну, куда бы ему деться?
2: Слушай, а хорошо погуляли.
3: Три денька, вот прям как надо. Нет,
2: начиная с Дня независимости.
3: Еще бы один.
2: Еще бы один.
3: Ну, вот, так всегда говорится, вот еще бы один.
2: Дайте нам между субботой и воскресенье какой-нибудь...
3: Как его назовем?
2: Воскребота.
3: Воскребота?
2: Ну, воскресенье и суббота.
3: В принципе, да.
2: Ну, потому что субелье звучит как-то.
3: Субелье не очень звучит.
2: Не очень, да.
3: А воскредельник?
2: Тоже вот...
3: Пония...
2: Ты осторожней, комбинируй слова, потому что...
3: Уже не пошло дальше, дальше уже не пошло.
2: Дальше все, дальше нормально. Вот, отгуляли День независимости, это хорошо. Но, единственное, что не очень, конечно, погодка, но. Какая нам разница?
3: Нам, кто был с нами на Ледовом дворце,
2: я думаю,
3: им понравилось. Было хорошо.
2: Всем приветы, молодцы, кто самые стойкие были вообще.
3: Ну и те, кто с нами участвовал, тоже не ушли без подарков.
2: Отдельный привет, как говорится. Но сегодня 6 июля. Уже заметили, что это 06-07, то
3: да,
2: есть 67.
3: Да. У нас есть в телеграм-канале Константин, который уже всем доходчиво объяснил.
2: От 670.
3: Есть Константин, который всем доходчиво объяснил. Я уже немножко рифую с утра, чуть-чуть.
2: Читаешь рэп?
3: Рэп читаю.
2: Мой товарищ просто, он немножечко как Тавил. Рэп будешь слушать?
3: Рэп, товарищи.
2: Ну или так. В общем, у нас тоже впереди много чего. Тут прям, ой, даже не буду вот затрагивать, потому что иначе не закончим мы никогда.
3: Собьем волну.
2: Собьем волну пока о музыке этого часа. Эд Ширан у нас появится War Game. Забава укутаю. Jonas Love, If We Die. Becky Hill, Never Be Alone. А также моя Мишель на малиновой луне. Ну, начнет час у нас Кэлвин Харрис. Всем до.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Музыка твоей

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Что у нас на завтрак?
2: Бразилия.
1: Вот это вот... Вот слов нет. Дождемся, дождемся футбольного.
2: Дождемся.
1: Дождемся.
2: Ну, вообще, главное национальное блюдо из черной фасоли, сушеного мяса, копченых колбасок и свинины. Подается с рисом, капустой кудрявой.
1: И кофе пеле.
2: И мукой, и дольками апельсина. Называется пиежада.
1: Отлично.
2: Вот, то есть нормальная тема. А, еще есть шураску. Наверное, так считается, потому что это бразильское барбекю. Различные виды мяса жарятся на крупных шампурах над углями.
1: И все.
2: И все.
1: А что придумывать?
2: Я тоже не понимаю, зачем это шураску.
1: Нам нужно мясо и огонь. Так люди стали людьми.
2: Все очень просто. А, мокека – густое рагу из рыбы или морепродуктов. Готовится в глиняной посуде с добавлением кокосового молока, пальмового масла, томатов, лука и кориандра.
1: Под пальмовое масло не уважаем.
2: Это сразу как-то вот странно звучит. А также ватапа. Это кремообразное...
1: Ватапа. Шнейне пепе.
2: Это кремообразное пюре из креветок, хлеба, арахиса, орехов, кешью, кокосового молока и пальмового масла. Ну просто...
1: Ну просто.
2: Да. А вот эти запеченные воздушные шарики из тапиоковой муки и сыра. Самая популярная уличная еда. Пау-ди-кейджу.
1: Так, пау-ди-кейджу.
2: Вот, то есть самое такое. А вот главная сладость бразильских праздников называется бригадейро.
1: Бригадейро?
2: Бригадейро, хочешь?
1: Бригадир.
2: Да, это конфеты сгущенного молока, какао-порошка и сливочного масла.
1: Кстати, за строители приходят бригадиры. Бригадейро!
2: Эй, вот название классное. А также нежно запеченный десерт ярко-желтого цвета готовится из желтков, сахара и тертого кокоса. Куиндин.
1: Без пальмового масла?
2: Да.
1: Тогда нормально, пойдет. Ну,
2: бригадейро лучше всех.
1: Бригадейро прям рулит. Надо что-нибудь назвать тоже бригадейро.
2: Прорабо и бригадейро.
1: Прорабейро.
2: Прорабейро.
1: Да.

0: Правильный Данстарт. Дёке. Качество стандарт. Спрашивайте продукцию Дёке в фирменных салонах Дёке Запад. Сайт dsc.by.
1: Ну, теперь, наверное, к самому актуальному.
2: Это факт. Это факт.
1: Сначала в историю.
2: Самая низкая температура 6 июля в Гомеле была в 1976 году. Плюс 6 было тогда.
1: 6 июля плюс 6. Ну, такой сходится. Себе расклад. Сегодня потеплее, по данным портала Погода.бай. Сегодня 6 июля в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А все-таки хорошо в Гомеле.
2: Чем же?
1: Нету вот этого вот всего, когда стоишь, едешь на машине, которая может разогнаться.

0: до 250 километров в час, и все равно едешь 40.
1: Ну, едешь не спеша. Наверное, первое, это оно же главное в ухом переезде. Немножко постоять придется, возможно, там поехал поезд.
0: Также из Белицы в обе стороны выехать не получится прям с ветерком, потому что пересечение Фрунзе с Барыкина интернациональный, там светофор, и Богдана Хмельницкого, 60 лет СССР, тоже. Ну, там вполне даже себе такое.
1: Да, проспект Октября, пересечение с братьями Лизюковых, там тоже что-то очень серьезно. Так решили постоять ребята.
0: С улицы Жукова на проспект Октября также выехать.
1: Ну, Никольский переезд, понятно.
0: Трудновато, так.
1: Владимирова, Бочкина, 8-я Иногородняя, тоже светофоров чуть-чуть есть.
0: Но это не критично. В принципе, все молодцы, слушают нас и знают, что никуда не торопимся, везде успеваем и доезжаем до места назначения с ветерком и отлично, хорошо. Гордо продолжает нас эфир «Лока-Лока».

0: Аникин рекомендует.
1: Ох, какие же жаркие выдались выходные на чемпионате мира. Это просто
2: что-то, знаешь...
1: Сенсация за сенсацией.
2: Да простят меня все слушатели эти слова, но кабе, мать его, Верде, что вы творите с нашими душами?
1: Это страна, которая влюбила в себя просто всех.
2: Мало того,
1: я даже подписался на Вазинья.
2: Она не проиграла никому в основное время.
1: И сыграла с аргентинцами так, что...
2: Второй гол Кабо Верде в ворота Аргентины.
1: Это вообще шедевр.
2: Это просто, это как это почему это...
1: Даже Месси так не всегда
2: пойдет. Причем
1: пойдет.
2: Месси вот после игры подошел к Вазинью, говорит, ну, ты красава, ты молодец, а может твою футболочку? Он
1: говорит, для тебя?
2: Нет, он говорит, типа, ну, мы с тобой меняемся, я сейчас дам интервью, и я тебе лично сам ее принесу. И принес, сдержал слово. Кстати, Вазинью позвали в Интер Майами, в клуб как раз-таки Месси, на 2 года обещает контракт.
1: Ну, в принципе, вратарь, хоть ему и 40, но вратарю нормально,
2: нормально.
1: 40 до 42.
2: Это первое, оно же главное.
1: Ну и, кстати, игра была вот прям...
2: Это
1: там
2: шикар.
1: Аргентина вообще по краю прошла.
2: Да, это просто... Франция была, Парагвай, там как же били Францию. И бригаде из Узбекистана поставили 1 балл.
1: Самую низшую по оценку за
2: да,
1: все чемпионаты мира.
2: Да, потому что у парагвайцев 13 фолов и 0 желтых карточек. А там и по лицу... И по губам, и по живому. В общем, просто избивали людей, как только могли. У французов 10 фолов и 3 желтых. Они такие, причем все ответные желтые. Ну, то есть,
1: ну,
2: да,
1: понятно,
2: на провокацию.
1: На эмоции.
2: Тоже ладно еще, это тоже еще это вот. А, Бразилия, до свидания, чемпионата мира.
1: Вот это просто, я когда проснулся, увидел счет, я сначала подумал, шутка.
2: Нет, это не шутка. Норвегия
1: это
2: прошла
1: не 90-е.
2: Вперед. Это просто, ну все, Бразилия, радуемся и до свидания. Англия проходит в Мексику. Не сказать, что Англия забронировала 26 отелей в Мексике, чтобы фанаты не, ну, в Мексике не нашли и не сорвали, но они нашли и сорвали сон, что не помешало. Конечно, Англия с трудом прошла Мексику, но самое главное, что мы с Костей хотим обсудить...
1: Первый раз в истории отменили красную карточку.
2: Не отменили.
1: Ну, как бы отложили.
2: Приостановили.
1: Как это? Условно.
2: Условно, досрочно. Нападающий Флоран Балагун, он же Балаган.
1: Лидер сборной США.
2: Да, это по-нашему. Игрок Монако. Нарушил правила. Нарушил
1: грубо. Там
2: сильно.
1: Все...
2: Там наступил на ногу так, что чуть нога не сломалась. Но FIFA в соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса исполнение автоматической дисквалификации игрока приостановлено на испытательный срок в 1 год.
1: Ну, то есть чемпионат мира он доиграет, причем поговаривают.
2: Есть разговоры в кулуарах.
1: Что все это было по личному звонку Дональда Фредовича Трампа.
2: Просто, что не так с FIFA? Я пытаюсь понять, у нас же футбол вне политики.
1: Да.
2: Ребята, что вы... Там, я читал комментарии главного тренера сборной Бельгии, который играет сегодня ночью против этой самой США. Он просто открыл рот и такой... А что я тут скажу?
1: А что ты скажешь? Дайте им кубок, да и все. Чего вы паритесь?
2: Сразу.
1: Зачем вы паритесь?
2: Так он так и сказал. Дайте им сразу кубок.
1: Зачем вот это все?
2: Потому что, ну, как это? Это так не должно быть, я вам прямо скажу. Ну, куда это?
1: Ну, как-то так.
2: Попадает в случае победы США на Португалию либо Испанию, которая сегодня, тоже сегодня играет вечером.
1: Какой будет матч? Прям достойный финал.
2: Португалия и Испания. Это точно достойный финал. Ты прав. Но победитель попадает на сборную США. Либо, возможно, что мало верится, Бельгию.
1: А если... А нет, все нормально. С этими вроде все нормально.
2: Ну, это пока все нормально. Подожди. Посмотрим, что будет дальше.
1: Ну, пожелаем удачи и здоровья игрокам, которые будут против США играть. На всякий случай оно им очень сильно понадобится.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Биолекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: Кстати, хотите, я легко докажу, что каждый третий человек подписался на Вазинью?
2: Давай.
1: Ты, Костя, подписался?
2: Да, каждый третий, я понял, да. Аня Смирнова еще в студии. Много историй, кстати, начинает появляться различных. Именно историй, связанных вот около футбола. Английский фанат поехал на чемпионат мира и пропал.
3: Совсем?
2: 10 дней, короче, там Интерпол, ну, искали все. Нашли его в барах Испании. 65 лет мальчику по имени Майкл. Вот он как бы собирался в Бостон, но во время пересадки в Барселоне потерял телефон, билеты, но не растерялся. Решил устроить себе такой вот...
1: Отдых.
2: Отдых по местным. По барам. Вот это вот все. Вот, посмотреть уже футбол уже именно в заведениях, да. В общем, он выбрал быть счастливым, но родственники беспокоились, там и полиция, и Интерпол, но вот 10 дней отследили отель, где он проживал, и теперь... Вот, отправился, связался с родней и отправился дальше по барам Испании.
1: 10 дней искали? Да. Я думаю, нашли в первый, просто 9 дней не сообщали.
2: Может быть, не стали...
3: Вместе тусили, да?
2: Не стали мужику.
1: Портить выходные.
2: Начальник полиции, пускай бедолага отдыхает. А какие новости у тебя?
3: А если что, я тоже на Вазине подписана. Да.
2: Два из трех.
1: Я же ты сказал.
3: Артем, за тобой дело. Да, расскажу о том, кого поздравлял сегодня президент нашей страны. Расскажу о том, что завтра можно поучаствовать в крестном ходе. Расскажу, где водителям сегодня нужно быть поаккуратнее. Ну и закончим все это дело. Интересная информация о том, что сегодня видимый диаметр солнца будет минимальным. А вот из-за чего в начале следующего часа.
2: Маленькое солнце будет у нас?
3: Маленькое.
2: Просто замерзла и немножечко скукожилась.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят значительный личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Президент отметил, что зародившиеся традиции доверия и конструктивного сотрудничества продолжают служить надежным фундаментом белорусско-казахстанского взаимодействия. Крестный ход за сохранение семейных ценностей пройдет в Гомеле завтра. Шествие начнется в 17.00 от храма святого благоверного князя Александра Невского. Далее маршрут проследует по Дубравному проезду до храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. К участию приглашаются семьи, молодежь, дети, прихожане, представители учреждений образования и все желающие. Датчики контроля скорости сегодня работают в Гомеле на втором километре автодороги Р-150 Гомель-Хутор. Скоростное ограничение для всех водителей 60 км в час. Такую же скорость нужно соблюдать с нулевого по второй километр автодороги Н-40-90 на северо-западном обходе. Там работает мобильный комплекс «Оракул Инсайт». В районе дома номер 48 по Советской допустимый максимум 50 км в час. Госавтоинспекция призывает всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений. Еще одна информация напоследок. Видимый диаметр Солнца сегодня будет минимальным из-за того, что Земля проходит самую далекую от него точку своей орбиты. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. Астрономы пояснили, что визуально светило будет казаться на 3% меньше, чем в начале января, когда Земля проходит ближайшую точку орбиты. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшее утро всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Как всегда, каждое утро два шикарных голоса приветствуют вас и начинают с вами новый день. Это же Константин Комко.
3: Леонардо Месси, Криштиану Роналду и Артем Аникин.
2: Да, ну, у нас, слушай, настроение у нас с тобой шикарное. Три выходных пролетели замечательно. Кто был с нами в пятницу на Ледовом дворце, ощутил весь наш вайб.
3: Да, ощутил силу, силы.
2: Силу,
3: и набрался подарков.
2: Звучит силу силы. Потому что я даже не знаю, слушай, как ты мастер Йода, но тут у нас 8-0-8-0-8.
3: А, отлично. Вообще хорошо, сейчас лето, кто-то куда-то едет. Если кому-то надо куда-то поехать, есть туроператор Ростинг. Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором Ростинг. Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, Советская, 46. Ростинг. Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375-29-166-71-72. Я тоже куда-нибудь хочу поехать, но у меня отпуск только в августе. Так что до него еще...
2: Зачем тебе куда-то ехать, а?
3: Я в Кабо-Верде.
2: А, туда можно, с тебя,
3: Гомель,
2: с тебя автограф.
3: У нас вообще Кабо-Верде присутствует в наших этих... Я думаю, что сейчас уже начнет присутствовать в этих тур-листах.
2: Сейчас мы посмотрим.
3: Артем Аникин будет смотреть в интернетах, вот, и мы потом расскажем, есть или нет, а пока...
2: А, есть.
3: Есть Кабо-Верде?
2: Есть.
3: Горящие путевки?
2: Из Минска вылет есть.
3: Слушай, по ценам сориентируешь, а пока о музыке этого часа. В этом часе Алекс Уоррен, Fever Dream. Kungs, Galaxy. Звонкий, необычный человек. И в Supernova Love. А также Женя Трофимов и «Комната культуры. Отпускаю». Улитаки, желтыми листьями. Ну, а сейчас начнет группа «Бис». Таня, не плачь. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: на стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Сегодня праздников немного, но они смашные.
2: Смашные праздники?
1: Да. Во-первых, это... сегодня самый главный праздник – это Всемирный день поцелуя.
2: Оу, хороший праздник. Если кто-то рядом со своей второй половинкой находится прямо сейчас, обнимите и поцелуйте.
1: Нет, просто поцелуйте. А день обнимашек уже был.
2: Нельзя обнимать, да?
1: Ну, не то, что нельзя, но это не по канону.
2: Извини, я пытался сделать, что...
1: А я пересмотрю архивные кадры с Леонидом Ильичем Брежневым.
2: Хорошо.
1: Он умел отмечать.
2: Он умел отмечаться.
1: Также сегодня Всемирный день кардиолога. Всем кардиологам отдельный привет.
2: Отдельная благодарность.
1: Спасибо за то, что вы есть. Еще сегодня день сплетения венков. Оно же купало завтра, да, получается? Ну, ночь.
2: Ну да, получается, ночь, оно купало сегодня.
1: Так что день венков плетения.
2: А вообще ты умеешь плести венки?
1: Нет.
2: А знаешь, что умеет?
1: Ну, я технически, ну, я знаю, как...
2: Нет, технически я понимаю, вот. Как, но вот у меня руки так где-то вот не ходят.
1: Ну, что бы я ни плел, у меня языком плести я могу гораздо красивее.
2: Да.
1: Еще сегодня день рождения американского доллара.
2: Прям сегодня?
1: Прям сегодня.
2: Ну, что сказать?
1: У них День независимости был 4 июля, и через день родился он, американский доллар. Нет, кстати, скорее всего, это как-то связано. Надо посмотреть, кстати, интересная история, наверное. Еще сегодня Всемирный день развития сельских районов. Всем, кто живет в сельской местности.
2: На селе.
1: Вот я у вас был в субботу. Занесла меня...
2: Нелегкая.
1: Судьбинушка вот в туда, где тишина, спокойствие, домики.
2: Это
1: вот
2: хорошо.
1: Это прям супер.
2: Это
1: прям
2: замечательно. Вышел, птички поют.
1: Птички, там все поют. Ну и в разных странах по-разному. В Боливии день медицинского работника, вот сегодня они отмечают. В Южном Судане день матери. Вот, а чехи отмечают день памяти Яна Гуса. Помните, такой Ян Гус был в школе, в истории. Почитайте.
2: Был.
1: Было и интересно. Но хорошо, что мы не в то время живем, а прямо сейчас слушаем Kangs Galaxy.

0: Твоя реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: пытаться. Самая высокая температура 6 июля в Гомеле была в 1986 году.
1: И что там за
0: 32?
1: 32. Ну, сегодня, да, уже не так радужно, потому что, по данным портала Погода.бай, 6 июля в Гомеле области будет облачно с прояснениями, возможно, кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: Утростимуляторы.
1: Артём, ты любишь ходить в лес на ночь? С ночевочкой, так, чтобы у костра посидеть, палаточки.
2: Я такое люблю. Ты же уточняй, это просто в лес на ночь пойти.
1: Ну, что?
2: Да, люблю. Моя тема.
1: Любишь, да? А ужастики смотреть любишь?
2: Нет, вот это не моя тема.
1: Ну, значит, у тебя не получится поддержать новый тренд.
2: Новый тренд есть?
1: Да, ну как трендовый челлендж, наверное.
2: Ну-ка, позвольте.
1: Я вот к нему присоединюсь, я уже нашел компанию. Я сказал, ребята, вы как хотите, но мы сделаем так. Просмотр ужастиков в лесу.
2: И
1: берете компанию
2: нужен?
1: Друзей, собираете на природе, берете шашлык, другие аксессуары, так сказать. Вот. Главное успеть пожарить все это до заката солнца, но это логично, потому что в темноте шашлык жарить, ну, такое себе удовольствие. Вот. Ну и потом, после наступления темноты, берешь ноутбук с собой, включаешь любой какой-нибудь хоррор-фильм. Многие говорят, что прям вот даже посредственный ужастик таким образом может напугать посильнее, чем какой-нибудь непосредственный.
2: Ну, знаешь, такое все удовольствие. Ты идешь в лес для чего? Для аутентичности.

0: Кинотеатр 18D?
1: Да.
0: Под открытым небом.
1: Это сейчас сзади кто-то подходит. Привет, ребята. Такие.
0: Медведь. Ну, я тебя услышал.
1: Где такой?
0: Нет, ну я тебя услышал.
1: Легче стало, да?
0: Сразу, моментально.
1: Ну, прикольно, на самом деле, что у нас тоже, в принципе, лето продолжается. Так что, если хотите на природе разнообразить свой досуг...
0: Зовите нас.
1: Да, я со своим ноутбуком приду. Ужастики у меня классные.
0: Ты гитару играть умеешь?
1: Да.
0: Я тоже на гитаре умею играть. Ты во что умеешь играть на гитаре?
1: Я
0: в домино.
1: А я в шахматы.
0: Пойдет. Хорошая компания.
1: Все, что на гитару помещается,
0: мы
1: все умеем играть. И на баяне также.
0: И даже где-то в теннис.
1: Где-то, да. А сейчас Дагни Рейн.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Вот ты про лес, про хоррор и прочее, да. Вот есть такой человек Андрей Шевелев. Или Шевелев. И он рассказал, что с кладбища за ним пришел домой полтергейст. И терроризировал его на съемной квартире.
2: А мужчина был...
1: Живет он с братом, так. С Сергеем.
2: И они... Ты ж брат мне.
1: Смотри, вот они были на кладбище, да? Там пришли домой, и вот долгое время их мучил полтергейст. Призрак долгое время передвигал по квартире, в арендованной квартире, вещи, издавал разные звуки, всячески мешал спать и пугал жильцов. Только переезд помог избавиться от него, от этого самого призрака. При этом не смогли они его ни сфотографировать, ни поймать, ничего не сделать.
2: Он же призрак.
1: Он же призрак.
2: А охотники за привидениями сейчас уже не те.
1: Это факт. Так вот вопрос. Вот этот Андрей Шевелев, да, или Шевелев, и Сергей Шевелев позиционирует себя, как ты думаешь, как кто?
2: Экстрасенсы?
1: Нет. Еще один вопрос задаю тебе. Ты их уже назвал.
2: А, брат один, брат два.
1: Как охотники за привидениями.
2: Что это за не охотники такие?
1: Как тебе?
2: Когда охотник стал жертвой, называется.
1: То есть, получается, к охотнику пришла домой жертва.
2: Добыча.
1: Терроризировала его, и только переезд с квартиры на квартиру помог избавиться. Поймал, называется.
2: Может, это белочка была все-таки.
1: Не знаю, кто это был, но это очень веселая история, если не знать, кем братья себя позиционируют.
2: Ну, это да, такой. Такой босый сапожник, да? Всякое бывает, люди. На самом деле, я помню, этот самый, как же, когда был закат Советского Союза, у нас этот барабашка показывали по всем каналам, там съемочные группы в этой квартире слышали, как что-то там стучало. Оказалось, все мистификация, и вообще, как в такое можно верить? Но
1: верят люди.
2: Каждому свое.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Свинская минутка на Гомель ФМ.
2: Будем мусорить или хрюкать?
1: Нет, похрюкаем, не может быть.
3: Нет.
2: Почему? Анна Смирнова отказывается хрюкать.
1: Ей нельзя.
3: Да, я серьезный человек.
1: Она серьезный человек. А у меня серьезная новость, которая ворвалась в информационное пространство на выходных. В Москве ребята поженились.
2: Ребята?
1: Да. Мальчик и девочка.
2: Да, спасибо.
1: В день свадьбы им подарили мини-пига.
2: Ну, мой же.
1: Мали вот эти гратины свиньи. Мини-пига назвали Хавронья, естественно. Как еще можно судить?
2: Как можно Хавронья, душу, да.
1: Но спустя 2 года эта мини-пига выросла в свинюху такую, 50 кг. Ну, как обманули, в общем, не мини-пиг, а...
3: А я, кстати, читала, что еще недостаточно селекция дошла до того, чтобы гарантированно мы получили мини-пига.
2: А чем плохо-то 50 килограмма?
3: Живого мяса.
1: Слушайте сюда, мужик тоже так решил, потому что квартира превратилась уже реально в свинарник.
2: Ну, это да.
1: Свинюшка начала выживать практически хозяев и собственной постели даже. Вот. Ну и жена сказала так, либо я, либо свинья.
2: А что
1: теперь,
2: в итоге?
1: А теперь угадайте, что выбрал муж.
2: Свинью?
3: Потому что ты улыбаешься, да.
1: Он сказал, свинья. И подал на развод.
2: А я тут на стороне жены всецело.
1: Мне интересно...
3: Это потому что год белорусской женщины?
2: Нет.
1: Тут потому что мне просто интересно, какая у мужика мотивация.
2: Ну, потому что свинья это не только ценный мех.
1: Так что свинья разрушила брак.
2: Получается, да.
3: По-свински поступила
1: совершенно. По-свински, абсолютно.
2: Что у нас с новостями, лучше расскажи.
3: Да, я вам расскажу о серии экскурсий, которые приурочили Году белорусской женщины по Дворцу независимости. Можно пойти, но не вам, мальчики. Расскажу о том, сколько пожаров произошло за сутки в Гомельской области. Расскажу про фестиваль эндуро-кросса. Ну и закончим все это дело. Интересная история о том, как школьники пошалили в Риме и внезапно нашли древнеримский дом 2 века.
1: Теперь будут там жить?
3: Нет.
2: Сильно.
3: Там будет экскурсии и все. Можно
2: послушаем.
1: 25% школьникам обязательно.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Серия экскурсий, приуроченных году белорусской женщины, стартовала во Дворце независимости. Главную резиденцию страны посетят жительницы каждой области. Первыми стали 120 женщин гомельщины. Это труженицы села, врачи, учителя, экономисты и журналисты юго-восточного региона. За прошедшие сутки в Гомельской области произошло 5 пожаров. Об этом сообщили в МЧС. Уничтожена 1 единица техники, повреждены 2 строения и 1 единица техники. В ведомстве рассказали о том, что ликвидирован лесной пожар на территории Житковичского района. Техника МЧС не привлекалась. На оказание технической помощи спасатели выезжали 3 раза. Фестиваль эндурокросса «Днепр-Рай-2026» прошел в Жлобине. На площадке работали интерактивные зоны, проходили мастер-классы по вождению и выставка мотоциклов. Кульминацией дня стали заезды по пересеченной местности, где райдеры показали максимум мастерства и выносливости. Фестиваль завершился рок-концертом под открытым небом. Еще одна информация напоследок. В Риме школьники нашли под зданием лицея древнеримский храм, дом 2 века. Ученики пробрались в подвал под спортзалом и заметили загадочное помещение. Прибывшие археологи подтвердили, что это часть богатой усадьбы с фресками, лепниной и мозаичным полом. Сейчас археологи обследовали лишь часть здания. Лицей и власти планируют открыть находку для посетителей. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: 9:07. Быстро летит понедельник.
3: Ну, с нами время всегда быстро летит. Мы, парни, заводные, клевые, крутые, классные.
2: А еще и понедельник. Рабочая, кстати, погода, на самом деле.
3: Ну, самая
2: только
3: такая.
2: Только на работу и ходить.
3: Но вообще считается еще футбольная погода, на самом деле.
2: Футбольная? А нормально это?
3: Ну, потому что ты бегаешь, тебе не жарко.
2: А не скользко там?
3: Нет, нормально, ты же в бутсах бегаешь, все хорошо. То есть такая приятненькая погода для игры. И если легкий дождик тебя так бодрит, заставляет бегать. Не стоишь ты, а именно бегаешь. Это классно. Приятно.
2: Ну, Артему Аникину доверю.
3: Спасибо.
2: Потому что... Ну, я как-то думал, что наоборот, дождик скользко.
3: Не-не-не-не.
2: Мяч сколько раз он вылетал
3: это
2: из...
3: Это если скользко, это если прям ливень проливной.
2: И такое было, кстати.
3: И такое было, да. А так, если легенький вот такой вот моросящий, это даже в удовольствие.
2: Ну и мы будем дальше моросить. Свое.
3: Мы умеем моросить, что тут уже поделать-то. Мы такие два. Я вот, знаешь, сам себе думаю, вот я хочу оказаться вот по ту сторону, вот когда будет следующий праздник, призы хочу получить.
2: А, призы?
3: Постою возле сцены.
2: Ну, пиши заявление.
3: А я, подожди, а если эфир будет... Надо подумать, как это красиво провернуть. А супруга считается родственником?
2: Да.
3: Начинается.
2: К сожалению, да.
3: Начинается.
2: Артем, no corruption, no criminality. Так что...
3: Если вдруг кто не знает, откуда... А таких, говоря, возможно, есть.
2: Да,
3: это товарищ Мутко на своей речи, когда...
2: Репрезентовал чемпионат мира в России.
3: В России, да.
2: Он решил это сделать красиво.
3: Если кто не видел, посмотрите. Это...
2: Ну, его запомнили.
3: А как такое забудешь теперь?
2: Как это теперь развидеть и расслышать, говорят люди до сих пор. Ну, а мы про музыку этого часа расскажем. Я ищу тебя по свету. В этом часе Лера Бернатович, Артем Скорль по свету белому. Дедикей, о-ла-ла. Сократ, море в глазах. Марко Кремон, Партеноп. А также Саш Санта, «Лето». Любимые вечера, небесами алого цвета. Ну, стартуем мы от новенького «Дюран-Дюран» «Free to Love». Доброе утро!

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Привет. Я твоя биологическая мама. Я понимаю, что это будет тяжело принять, но на самом деле я дала тебя при рождении другим людям. Мне было очень хотелось тебя найти. Что я тебя нашла, что и позже хочу забрать тебя, такое? Сынок. Ответь, мама тебя ждет. Это новая схема мошенничества, направленная на подростков.
2: Ничего себе.
1: От 10 до 15
2: на
1: лет.
2: На самых впечатлительных?
1: На самых впечатлительных. Бьют вот эти вот нехорошие люди уже в самое дорогое.
2: Ну, ты взрослый бы задумался, я думаю.
1: Да, именно вот такой текст, одинаковый, начал рассылаться буквально пару дней назад.
2: И что там, детям. Перейди по ссылке или
1: нет,
2: чего?
1: Нет, просто цель сначала войти в доверие, наобщаться, а потом уже код с госуслуг и прочее, прочее, прочее там. Пока в России, но и у нас уже появляются случаи.
2: Я думаю, да, частенько у нас одинаковая схема.
1: Да, вот. Так что, пожалуйста, предупредите своих подростков. Да. Там парень, правда, не повелся, он сразу показал настоящим родителям, они сказали... Внимательно смотри. Внимательный будь.
2: Хороший мальчик.
1: Да, вот, но рекомендовано детей своих просветить, потому что, ну вот, честно говоря, уже и как-то зло берет. Нехорошие ребята.
2: Поймать бы их.
1: Очень бы хотелось поймать бы этих ребят.
2: И что-нибудь нехорошее сделать.
1: Да, да, да. Ну, на самом деле, вот эти мошенники, они были, есть и будут. Куда без них. Но тут решение, схема проста. Коды хорошо, но если пока будет привязка именно к устройству, не просто к телефону.
2: В России сейчас сделали, что e-mail закон.
1: Вот, к e-mail, как только привяжут.
2: То есть, купил телефон, иди регистрируй, и
1: да,
2: все.
1: Да, вот как только к e-mail привяжут, да, будет сложно, когда ты поменяешь телефон, и тебе перепривязывать все. Но, тем не менее, вот это будет миллиардная процент защиты.
2: За это же все равно придумать что-нибудь. Ну, нехорошие люди.
1: Не, понятное дело, что на каждую хитрую отмычку есть замок, на каждый замок есть хитрая отмычка.
2: Не будем продолжать дальше,
1: да,
2: что
1: но
2: есть еще.
1: Тем не менее, это хорошо повысит уровень защиты.
2: В общем, будьте аккуратны, детей, да, предупредите, чтобы, не дай бог, не повелись на подобное, если кому-то придет.

Сегодня, по данным портала Погода.бай, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, возможны осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А что же посмотреть? Я посмотрел и посмотрю.
2: Посмотри, пожалуйста, что же там можно посмотреть в эту прекрасную посмотрибельную погоду.
1: Сегодня Всемирный день поцелуя.
2: Это факт.
1: И во многих фильмах, особенно о любви, поцелуи присутствуют. Но есть еще и, наверное, самые лучшие поцелуи какие-то в истории кино. Вот один из таких.
2: Самый лучший поцелуй.
1: Даже премию MTV взял победитель в номинации «Лучший поцелуй». Фильм
2: «Дневник...» Ты заставляешь меня задуматься с утра.
1: Фильм «Дневник памяти» 2004 года. 8,3 на Кинопоиске. Оценочка очень высокая. На IMDb пониже. 7,8, но все равно высоко. В главных ролях у нас тут Райан Гослинг, вот Рэйчел МакАдамс и прочие. Сам Сэм Шепард, к примеру. О чем кино? Ну, понятно, что это драма, мелодрама и прочие вещи любовные. История отношений юноши и девушки из разных социальных слоев. Вместе они жили в Южной Каролине одно время, вот в штате. Провели незабываемое лето, но их потом сначала разделили родители, а потом началась Вторая мировая. Ну, то есть он еще исторический немножко. И после войны там изменилось. Девушка, она из богатой семьи, с удачным бизнесменом обручилась, а парень... Там,
2: бедный, но красивый.
1: В старинном доме отреставрировал и жил. Ну и потом, когда девушка прочла об этом доме старинном в газете, то решила, что ей нужно найти и решить вообще, что между ними-то происходило и происходит.
2: А дом не в парке находится?
1: Нет, это не Вяцлав Паскевичей. Все-таки Южная Каролина — это не Полесье. Вот. Ну, любители жанра, я думаю, те, которые прям любят, они этот фильм... посмотрели уже. Если
2: понятно.
1: Вы не видели, то можно вполне
2: девушки себе. Любят такие фильмы.
1: Девушки
2: драма,
1: очень любят.
2: Драма,
1: такое.
2: Да.
1: Режиссер, кстати, Ник Кассаветес. Он много чего снял крутого. Вот. Так что порекомендуем сегодня «Дневник памяти» 2004 года. Слушай, 22 года фильма уже.
2: И что? Фильм-то хороший.
1: Обалдеть.

удовольствием. Гучание краины.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: И снова они, болельщики. Пока вот англичанин в Испании барагозил, потеряв все. И не объявлялся родственникам. Произошла еще одна история, но очень такая милая и прям добрая. Тоже английский болельщик, правда, ему 21 годик.
2: Юный совсем.
1: Пацан.
2: Да.
1: Вот. Так вот, он копил 5 лет на квартиру. То есть, видимо, вот как вот осознал себя и начал копить деньги. 5 лет копил на квартиру и все это потратил, чтобы отправиться на чемпионат мира вместе со своим дедушкой. Он сказал, что всегда дедушка и бабушка у него были близкими людьми. Бабушки не стало в 20-м году, остался дедушка. И вот, говорит, мы стали с дедом еще ближе. И он все эти деньги... Ходили по барам, гуляли, на яхте катал. В общем, проводили время вместе. И сказал, что деньги я верну, а вот время, которое можно провести с близкими, никогда.
2: Это очень правильный поступок.
1: Это прям
2: я
1: вот красава.
2: Я тебе прям скажу, это прям замечательный поступок. Потому что сколько в нас вкладывают бабушки и дедушки, им надо возвращать.
1: Ну, родители. Не у всех, конечно, бабушки и дедушки вкладывают, но вот...
2: Видать, в парня вложили очень много. Я думаю, что вот это самое мало, что он смог для него сделать.
1: Ну, молодец. За такие истории прям вот хочется читать побольше таких историй.
2: Очень хочется. И руку пожать, и обнять, и сказать, ты молодец. И если кто-то еще раздумывает, что же сделать, вот вам яркий пример, как можно отблагодарить своих родственников.
1: Вот, особенно если близко общаетесь, любите. В общем, я думаю, что когда он станет дедушкой, ему это вернется.
2: Зависит от воспитания.
1: Ну, да. Это вполне. Ну и купите парню хату.
2: Да и нам можно купить хату.
1: Можно, знаешь, как было там, вот бывают случаи, там, выходит человек, рассказывает что-то там, вот так, донатеры ему, на тебе.
2: Вообще, это классная тема. Слушай, с миру по нитке.
1: Ну.
2: Так что, почему бы и нет? Я сейчас сделаю быстренько кошелек, ребят, скину вам всем тоже. Скинемся мне на хату.
1: Я за твоего деда проканаю.
2: В принципе, да.
1: В принципе, да.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Все проснулось.
2: Ты уверен?
1: Да.
2: Тогда мы свою работу, получается, сделали.
1: И дождик тоже проснулся.
2: Ну, дождик — это нюанс.
1: А еще я заметил, где-то мой Олеся Василькова обычно приходит в это время.
2: Так.
1: А она в отпуске. Все. Так что...
2: Точно.
1: Люди в дневном эфире, которые слушают, пока Олеся Василькова в отпуске, пожелаем ей хорошо отдохнуть. Вот, слушай, я отправлюсь в августе уже.
2: А я?
1: А тебе?
2: А когда у меня отпуск?
1: У тебя, ну, как договоримся.
2: Я что, получается, без отпуска?
1: Да, вот такой вот.
2: На кого вы меня все покинули?
1: Мы ни на кого не покинули, мы покинули тебя на Аню Смирнову. Вот ей передадим слово в следующем часе. Ань, мы уже все завершаем эфир, поэтому...
3: Да, я вам тогда все расскажу в начале следующего часа.
1: Отлично.
3: Что уже сейчас?
1: Да, с вами были Артем Аникин
2: и Константин Камко. Услышимся завтра. Всем хорошего настроения и пока-пока.

0: Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте! Первые рекорды на уборке зерновых и зернобобовых культур зафиксированы в Гомельской области. По данным, на утро сегодня первую 1000 тонн зерна намолотил комбайнер Дмитрий Великоборец из агрокомбината Холмич Речицкого района. Свою первую 1000 тонн зерна в нынешнем сезоне привезли два водителя этого же хозяйства – Сергей Кашкар и Александр Забиран. Среди молодежных экипажей отличился комбайнер агрокомбината Холмич Антон Держановский. Его намолот приближается к отметке в 1000 тонн и составляет уже более 963 тонн зерна. Заплыв на открытой воде, первый этап спортивных выходных в рамках чемпионата Беларуси по триатлону прошел в Гомеле на улице Бородина. На старт вышли почти 50 участников, которые преодолели дистанции 1500 и 3000 метров. Как отметил председатель областной федерации триатлона и общественного объединения «Желтая субмарина» Игорь Циглер, для многих этот заплыв – первый шаг в триатлон и возможность проверить свои силы перед более серьезными стартами. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» побудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. В результате переговоров премьер-министра страны Александра Турчина и председателя правительства России Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра из собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Беларуси. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера в день рождения художника сегодня. Еще одна информация напоследок. Космическую обсерваторию, похожую на гигантскую инопланетную ракушку, построят в Саудовской Аравии. Внутри комплекса будет лаборатория, планетарий, ресторан и смотровая площадка. Рядом разместят мощные телескопы и отель с зонами для наблюдения за звездным небом. За дизайн отвечает британская студия, создавшая здание с поворотным фасадом и другие безумные проекты. А открыть объект планируют к 2030 году. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
2: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: и кропка.
1: Твоя реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Футболисты «Яслачи» победили жодинских торпедовцев в заключительном матче 14-го тура чемпионата Беларуси 2-0. После этой виктории «Яслачь» поднялась на третье место в турнирной таблице. В других встречах «Минск» сыграли с «Динамо» Минск 0-3, «Белшина» с «Барановичами» 1-1, «Славия» с «МЛ» Витебск 2-4, «Неман» с «Арсеналом» 0-1, «Витебск» с «Днепром» 1-0, «Нафтан» с «Динамо» Брестом 2-4, ну и «Батэ» с «Гомелем» 0-1. После 14 туров список лучших бомбардиров возглавляет нападающий Гомеля Тимофей Симоненко, забивший 8 мячей. Сборная Норвегии впервые пробилась в четвертьфинальную стадию чемпионата мира по футболу. В поединке 1/8 финала викинги переиграли пятикратных чемпионов планеты – бразильцев со счетом 2-1. В матче за выход в полуфинал норвежцы встретятся с англичанами, которые одолели в Мехико мексиканцев 3-2. Ранее в четвертьфинал прошли французы, победившие парагвайцев 1-0, и марокканцы, разгромившие канадцев 3-0. В 1/8 финала сегодня Португалия сыграет с Испанией, завтра США с Бельгией, Аргентина с Египтом и Швейцария с Колумбией. Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд Уимблдона по количеству выигранных матчей. Рекордную 106-ю победу Джокович одержал в четвертом круге, выиграв Романа Сафиуллина. Ранее он делил первое место по этому показателю со швейцарцем Федерером, который завершил карьеру в 2019 году. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Главу государства интересовали два вопроса, что касались спорта.
6: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта. Насколько эта тройка работает, работает ли работоспособна, правильно решение или нет. Имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам ты. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе. Это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике.
5: К другим новостям. Новая площадка для выгула собак появилась в Гомеле. Оборудованная зона находится на улице Жукова через дорогу от дома номер 14. На огороженной территории разместили 18 снарядов. Теперь там есть все необходимое для полноценной тренировки. Площадка разделена на две зоны. Одна заставлена оборудованием для дрессировки, в другой оставили больше свободного пространства для активной прогулки. Также предусмотрены лавочки, урны и информационные с правилом пользования площадкой полезными памятками. Еще одна информация напоследок. Апогейный ракетный двигатель, который называют самым выносливым в мире, успешно испытал Китай. Во время космической миссии двигатель проработал более 3 часов, а на наземных испытаниях выдержал свыше 14. Это почти вдвое больше, чем у аналогичных американских и европейских двигателей. Новая разработка позволит быстрее выводить тяжелые спутники на геостационарную орбиту, экономить топливо и продлевать срок их службы. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
10: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.
5: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Среди культовых песен из голливудского кино большинство обрели популярность благодаря успеху фильмов, в которых они звучали. Как, например, все те же «I will always love you» и «My heart will go on». А есть и такие, что стали известны после появления в фильмах коммерческим потенциалом поменьше, но все равно оказавшихся в итоге культовыми. Одна из таких, записанная в 1987 году любимой группой Курта Кобейна «Pixies», вещь «Where is my mind», которая до того, как Дэвид Финчер вставил ее в концовку «Бойцовского клуба», была знакома разве что любителям альтернативной рок-музыки. После того, как под нее разрушались небоскребы, «Where is my mind» стала по-настоящему массовым хитом.

0: Неважно, знаете ли вы еще какие-то творения Pixies, но если вы хоть раз смотрели «Бойцовский клуб», то вспомните эту мелодию уже при первых звуках ее нехитрого гитарного рифа. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: У нас рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
0: Техно-джунгли.
1: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. По-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу армию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания, традиционно проходит в начале июля. Купалье сегодня отпразднует Гомель. Праздничные площадки откроются в 17.00 в железнодорожном районе на каскаде «Озер» в микрорайоне Гомсельмаш. В Советском в микрорайоне Любинский, в Центральном на каскаде «Озер» по улице Бородина. Гомельчан ждут яркие концертные программы, веселые мастер-классы по плетению купальских венков, выездная торговля с угощениями, детские игровые и спортивные площадки, а также зажигательные дискотеки. Свыше 100 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 9 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Еще одна информация напоследок. В Китае близким умерших предложат их андроидные копии, чтобы помочь пережить утрату. Роботы с силиконовой кожей смогут внешне, голосом и манерами копировать конкретного человека. Разработчики отмечают, что андроиды не заменят ушедших людей, но помогут родственникам адаптироваться к новой жизни и сохранить психику. Чтобы проверить эффективность идеи, создатели протестируют первую сотню роботов-двойников в реальных условиях. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель FM».

0: Своя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400. По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. К затягиванию вооруженного противостояния в Украине всеми силами стремится Международная партия войны. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Президент обратил внимание, что главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине. Белорусский лидер отметил, что отдельных западных политиков раздражает наша самостоятельность и независимость, наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта. Президент подчеркнул, что никто наших военных в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Запрет на посещение лесов действует в 12 районах Беларуси, в том числе в Гомельской области, в Житковичском, Лельчицком, Петриковском, Октябрьском, Хоникском, Брагинском, Лоевском, Гомельском, Будокошелевском, Добрушском и Ветковском районах. Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах страны, в Гомельской области, в Наравлянском районе. Напомню, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, собирать грибы или ягоды. Въехать на машине нельзя, также запрещено разводить костры. Запрет же подразумевает под собой то, что лесные массивы нельзя посещать категорически. Поезд памяти завершил свое путешествие по историческим местам Беларуси и России. Участники патриотического проекта нашли новых друзей, получили незабываемые впечатления и воспоминания, которые будут хранить всю жизнь. Принимала поезд и Гомельщина. Состав делал остановку в Жлобинском районе и в самом областном центре. Участники направили губернатору Ивану Крупко слова благодарности за теплый прием, а всем жителям юго-восточного региона поздравления с Днем независимости. Еще одна информация напоследок. В Беларуси пройдет новый фестиваль под открытым небом. 25 июля в Налибокской пуще состоится первый национальный охотничий фестиваль «Налибокские стрелы». Гостей ждут выставки трофеев и охотничьих собак, мастер-классы, стендовая стрельба и чемпионат вобильщиков оленя. Также будут интерактивные зоны, 3D-стрельба из лука, тир, метание топоров и ножей, детские площадки и зоны отдыха. На месте обещают организовать фудкорт и прокат техники. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны. Когда

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости. Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майора юстиции, полковнику юстиции Максиму Спринцину. Погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены начальнику Витебской таможни Сергею Ленкевичу, государственного советника юстиции третьего класса прокурору Гомельской области Олегу Авдею. Глава государства также вручил специальные листы об объявлении благодарности президента Беларуси выпускникам, окончившим военное учебное заведение с отличными показателями в учебе. Колебания уровней воды с тенденцией к понижению наблюдаются на реках Гомельской области. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. На Днепре, у Речицы и Березине у Светлогорска уровни воды опустились ниже опасных низких отметок. По состоянию на сегодня на реках бассейнов Днепра, Березины, Сажа и Припяти наблюдается в основном спад уровней воды и ровный ход. На Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Луев, Березине у Светлогорска, Саже у Гомеля уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство. Витебск готовится принимать Славянский базар. Уже приступили к монтажу сцены на главной площадке в летнем амфитеатре. Его модернизировали, обновили зрительские кресла и установили умную подсветку. Для комфорта из столицы в Витебск пустят дополнительный поезд. Ожидается много иностранных гостей. Весь июль по распоряжению президента для граждан 71 государства действует безвизовый режим. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. Еще одна информация напоследок. В Минске робот-хирург менее чем за 4 месяца помог провести 100 операций. Роботизированный хирургический комплекс функционирует в научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Результат был достигнут менее чем за 4 месяца работы нового оборудования. Проводят операции на печени, поджелудочной железе, почках и предстательной железе. Сегодня в Беларуси работают 3 таких комплекса. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvergomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
3: Дай мне ударных!
2: Радиовечеринка «Электроника без границ».
4: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие выходные в области зарегистрировано 6 пожаров. Предположительно, по электрическим причинам в садовом товариществе Добосная Шлобинского района горел гараж. В деревне Гулевичи Калинковичского района гараж, легковой автомобиль. В Гомеле по переулку Лепешинского также легковой автомобиль. Кроме того, вероятно, неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на лестничной клетке многоквартирного жилого дома в Светлогорске. А предположительно, нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов причиной пожара в жилом доме в Речи. К счастью, на произошедших пожарах никто не пострадал. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Следите за исправностью электропроводки. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который в случае задымления подаст громкий звуковой сигнал и предупредит об опасности. Берегите себя и своих близких.
2: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: Реклама на радио. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Всех привлекает бананза, в мире денег и глянца, прекрасная даль, где можно забыть про печаль.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава. Глава государства рассказал об обстановке вокруг страны, гибридной войне и уроках истории.
6: Уважаемые товарищи, в начале июля по традиции мы чествуем выпускников военных учебных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания. Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с Востока. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего Рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
5: К другим новостям. В Минске председатель Совета Республики Наталья Качанова поздравила молодых мам, родивших детей 3 июля, в День независимости Беларуси. В клиническом родильном доме номер 5 в главный государственный праздник появились на свет 5 новорожденных, 4 девочки и 1 мальчик. Наталья Качанова подчеркнула значимость поддержки материнства и детства, а также наличие в стране системы преференций для семей. Каждой маме вручили памятные подарки. Дан старт голосованию за звание «Властелин села 2026» онлайн. Жители Беларуси определяют самую активную семью страны. Гомельскую область в финале республиканского конкурса представляет семья «Волк» из Мозырского района. Голосование завершится 10 июля в 18:00. Подробности в телеграм-канале «БРСМ Алайв». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Опять вставать?
10: А, куда?
11: Зачем?
10: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
12: Тяжело просыпаетесь?
13: Да еще 5 минут еще.
12: Вам помогут утростимуляторы.
8: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: У микрофона инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Наталья Сомова. За прошедшие предвыходные и выходные дни в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Гомельщины один человек погиб и 4 было ранено. 2 июля в Летчинском районе 58-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся, с травмами доставлен в больницу пассажир мотоцикла. В этот же день в городе Калинковище водитель автомобиля Volkswagen на пересечении улицы совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги. С травмами малолетний госпитализирован в больницу. 3 июля в 23:55 38-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по улице Интернациональной в городе Гомеле, совершил наезд на пешехода, который по предварительной информации с признаками алкогольного опьянения пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пешеход госпитализирован. И 4 июля в 00:35 в Жлобинском районе 20-летний водитель автомобиля Шкода не справился с управлением. По предварительной информации уснул за рулем, из-за чего съехал в кювет и опрокинулся. А в результате происшествия 46-летняя женщина-пассажир погибла, водитель был доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения всех требований правил дорожного движения.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Седьмого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Нападающий капитан сборной Англии Харри Кейн установил уникальное историческое достижение в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 со сборной Мексики 3-2. Форвард стал первым футболистом с 1966 года, сумевшим в рамках одной игры забить гол, отдать результативную передачу и заработать пенальти в свои ворота. Полузащитник трех львов Джуда Беллингем отметился дублем в ворота Мексики, который стал первым на стадионе «Ацтека» с чемпионата мира 1986-го, когда Диего Марадона забил дважды ворота сборной Англии. Хоккейный клуб «Лида» представил расписание товарищеских матчей. «Рыцари» проведут 4 встречи с командами экстралиги, а также по одной игре с клубами КХЛ и ВХЛ. Также в планах команды товарищеский матч с «Норильском». Он запланирован на вторую половину августа. Точная дата его проведения еще уточняется. Защитник Никита Стасенко принял решение завершить свою игровую карьеру и перейти на работу детским тренером с дюшор хоккейного клуба «Гомель». 23-летний игрок обороны – воспитанник Гомельской школы хоккея. На протяжении последних 5 сезонов защищал цвета родного Гомеля. Всего в экстралиге провел 209 матчей с учетом плей-офф и отметился 26 результативными баллами. В сезоне 24-25 спортсмен вместе с Гомелем завоевал бронзовые награды чемпионата Беларуси. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.
3: Голоса Беларуси.

0: квартиру?
1: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
0: На сайте «Моя реклама».
2: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава. Глава государства рассказал,

0: сказал, почему повода почивать на лаврах нет.
1: Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Я хочу, чтобы вы понимали, мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, потому чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден, вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению. Сейчас обращаюсь к генералам. Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано.
0: К другим новостям. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин выступил на сессии «Индустрия 360. Производство без границ». Мероприятие прошло в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Александр Турчин заявил, что потенциал для реализации концепции заложен в союзном государстве. По словам главы правительства, высокий уровень белорусско-российской интеграции позволяет выстроить полный цикл производства без границ и укрепить технологическую безопасность. После завершения мероприятия правительственная делегация вылетела из Екатеринбурга в Минск. «Знай наших», гомельчанка Дарья Веренич завоевала серебро в композиции с мячом на клубном чемпионате Испании по художественной гимнастике. К слову, в День независимости Беларуси спортсменка была удостоена звания «Человек года» в Гомельской области. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
3: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Буре FM представляет компания «Автосеть».
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
6: Категория программы 16+.
7: Вечер, вечер, отдыхай, отдыхай, слушать не забывай. Гомель FM, Гомель FM.
8: Всем привет, вы на Гомель FM, на часах 16:10, у микрофона Аня Мишина. Ну а мы начинаем дневной эфир, плавно переходящий в вечерний. В воздухе зависает такой легкий аромат скорого вечера, домашних планов или их полное отсутствие. Так тоже очень даже хорошо. Итак, друзья, в этом часе послушаем. О возвращении любви к самому себе. Tokyo Hotel, How to Love.

окунемся в освежающий ливень на раскаленном кубинском побережье. Диджей Куба, Rain Over Me. Который бережно укутывает, укрывает теплыми мыслями о прошлом. Джонни, «Лето».

Случайная пачка конфет в тексте становится триггером для целой радуги эпохи прошлого. Гел, Скитлз. Продолжает наш вечер Леди Гага с треком «Shape of a Woman». Песня звучит как манифест внутренней свободы, где истинная форма женщины – это сила, облеченная в грацию.

Друзья, вот на пляже мы часто можем увидеть что-то интересное. То ракушка своеобразная, или шлепок чей-то приплыл, а хозяин его уже второй день искал. А вот на одном из пляжей в Северной Каролине начался загадочный яблочный бум. Люди обнаружили на берегу десятки загадочных яблок. Хотя поначалу предполагали, что фрукты, а их уже набралось там несколько мешков, кто-то намеренно приносит и раскладывает на песке. Но позже заметили, что все таинственные дары приплывают из океана. Есть предположение, что яблоки смыло с грузового судна. Добровольцы приступили к расчистке пляжа уже от фруктов. В данной местности обитают дикие лошади, которым небезопасно есть яблоки. И может даже вызвать кишечное расстройство. Ну, тогда нужно всем жителям дружно собраться и собрать все фрукты. Вкусно и полезно. Правда, если соленая вода их не испортила, надеемся, что нет.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 7 июля, в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Немножко о летних историях. Жительница Малайзии отправилась в Джакарту, это в Индонезии, в путешествие. Но случился неприятный инцидент. Нараян, так зовут девушку, ее попутчики-туристы возвращались домой. К ним подошел гид и сказал неприятную вещь. За 3 дня до этого туристы пообедали в дорогом ресторане. А глава этого ресторана публично обвинил их в том, что они сбежали, не заплатив. Но, к счастью, девушка и ее друзья хорошенько покопались в своих сумках и нашли чек об оплате обеда. Администрация, конечно, принесла свои извинения, но все равно осадок, конечно, остался надолго. Главное, забыть скорее об этом моменте и наслаждаться отдыхом дальше. Друзья, а если вы хотите провести незабываемый отпуск, вам поможет туроператор «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Город Гомель, улица Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

Ну что, ребят, лето продолжается, и это круто. Вот интересно, дети, которые не посещают школьный лагерь, во сколько ложатся спать? Вот согласно сомнологическим исследованиям, дети в среднем ложатся спать на 30 или 60 минут позже, чем в учебное время. А вот какие главные причины летнего сдвига режима, сейчас расскажу. Это поздние закаты. А поскольку гормон сна начинает вырабатываться только в темноте, спать, конечно же, не хочется. Это не только про детей, но и для взрослых тоже актуально. Некоторые еще прогуливаются на закате, а мне спать ложиться, что ли? Нет, я тоже, пожалуй, пройдусь и прогуляюсь. Отсутствие жесткой структуры. Это вторая причина, тоже позволяет нам и детям лечь позже. Ведь портфель собирать не надо, вставать к первому уроку и так далее. И самое основное – это вишенка на торте – экранное время. Летом дети чаще засиживаются в гаджетах или перед телевизором. Это факт. Что дополнительно блокирует мелатонин – это гормон сна. Поэтому, конечно, очень важно скорректировать время именно сейчас, поскольку август не за горами. Печально, но это факт. Перед школой будет сложнее намного, а пока ребятам и родителям продолжаем отдыхать и наслаждаться. Всем хорошо провести это лето.

Красивая такая романтическая песня про любовь, про лето, про романтику. Кстати, есть такая сейчас интересная заметка, прочитаю вам. Мужчина, когда притворяется, что влюблен, старается быть веселым, галантным, оказывать всяческое влияние. Точнее, внимание. Но пишут, если мужчина влюблен по-настоящему, он похож на смешного и глупого персонажа. Вот как, если по-настоящему. Неловкие фразы, несвязные истории, нелепые прикосновения. Замечали? Этому поведению есть даже научное объяснение, подтвержденное исследованиями в области нейробиологии и эволюционной психологии. О, как серьезно. Итак, читаю. Когда мужчина влюблен, его мозг претерпевает физические и химические изменения, которые временно отключают логику и критическое мышление. То есть происходит дофаминовый взрыв. Уровень гормона резко растет. В таком состоянии люди склонны к импульсивным, безрассудным и нелепым поступкам. И тут еще целая статья. Читать и читать. Хотя не написано, сколько вот такой период длится у мужчины. Дней, месяцев, а может быть лет. Возможно, именно поэтому, если вас зовут замуж в первые 3 дня, то надо немного подождать. А иногда и не нужно ждать. В любом случае, решать только вам, дорогие милые девушки. Всем добра, счастья и любви.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 16:51 у микрофона Аня Мишина. Сегодня тема вечернего эфира в Телеграме была такая. Какую самую нелепую вещь вы когда-либо гуглили в 3 часа ночи? Я буквально несколько дней назад задалась вопросом. Если мальчик кенгуру, то девочка? Ответ «кенгуруния» или «кенгуриния» не подходили. А оказывается, все просто. Говорить нужно «самка-кенгуру». А крот? Кротунья тоже не подошло. Вот тут без Гугла не обойтись. А какие ваши варианты вот вопросов Гуглу там в час, ну пусть, или в 3 часа ночи? Пишите нам в Телеграме. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Зачитаю, посмеемся вместе. И напишите, кстати, кто знает, как правильно называть самку ската. Жду ваших комментариев с нетерпением.

0: часах 16:57. У микрофона Аня Мишина также. И Андрей Баранов пару слов хочет рассказать нам про новости.
1: Пару слов. Отбор молодежных инициатив, конкурс. Участвуем. Молодежные инициативы — это круто. Но также поздравляли сегодня мам, которые родили ребенка 3 июля.
0: 3-го. Подробнее об этом чуть-чуть позже. Друзья, не прощаюсь с вами, а встретимся уже в следующем часе. А пока послушаем Флориду «Ride Round». Вот бывают треки, которые слушаем ушами, а этот трек слушают душой, готовы пуститься в пляс. Поэтому танцуют всем.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии чествования представителей высшего офицерского состава и выпускников высших военных учебных заведений. Глава государства обратился к офицерам.
5: Уважаемые друзья, я от всей души поздравляю вас с успешным окончанием учебы и присвоением генеральских званий. Желаю вам успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит.
4: Стартовал республиканский конкурс по отбору молодежных инициатив на 2027 год. Он продлится с июля по декабрь. Участвовать могут молодежные общественные объединения либо инициативные группы не менее 2 человек из числа членов таких объединений. Заявки принимают территориальные комитеты БРСМ. Обратиться можно в ближайший комитет по месту учебы, работы или жительства. На конкурс принимаются проекты по направлениям информационные технологии, создание креативных пространств для общения молодежи и патриотическое воспитание. За подробной информацией следует обращаться в комитет БРСМ. В Гомельской области чествовали мам, родивших детей 3 июля в День независимости. В областном роддоме представители районной организации «Белая Русь» вручили женщинам подарки. Гости отметили, что такие события символизируют преемственность поколений и отражают приоритеты государства в поддержке семьи. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель FM».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
6: Категория программы 16+.

0: микрофона Гомеля ФМ, у микрофона Аня Мишна. На часах 17.08. Это когда у сотрудников глаза приобретают легкий блеск, а уши настраиваются на ультразвук, чтобы поймать малейшие шорохи куртки коллеги, который решается уйти первым, а вы, конечно, за ним. Ну а мы продолжаем вечерний эфир. В этом часть послушаем. Трек полностью оправдывает свое название, устраивая настоящий парад звуковых планет вокруг французского хита «Parade of Planets» «My Lolita». Поколение взрослело под эти песни этой группы, а теперь нашло в них зрелую, вдохновляющую мудрость. Руки вверх, сияй.
1: Сквозь штормы года. Сияй, сияй.
0: Ain't nobody touching my mama. А это всегда чистый концентрат адреналина и неудержимой энергии. Ava Max, Energy. Окунемся в трек нежных и теплых образов от Ивана с Данюк. Будем мы с тобой. Трек о красивых людях – это не про внешность, а про умение жить без стресса и страха перед чужим мнением. Дэвид Гетта, Beautiful People. А продолжает наш вечер Арсенева с треком «Не такая». Песня звучит как честный монолог, в котором нет места фальши.

Друзья, мы будем вдохновляться чем-то вкусным. Итак, буквально вчера на просторах интернета увидела интересный и вкусный рецепт. Надеюсь, что и вам тоже понравится. Итак, что же вкусное на ужин можно приготовить за 10 белорусских рублей? Называется «Ленивые быстрые колдуны». Нам понадобится килограмм картофеля. Натирать его нужно на крупную сторону терки. Лук тоже можно закинуть одну штучку. Фарш 300 грамм нужен. Не более, думаю. Два яйца тоже в придачу. Все это вместе мы соединяем и жарим буквально по 5 минут на каждой стороне. Главное не толстенькие котлетки делать, а так, чтобы толщина была буквально 1 сантиметр. Этого достаточно вполне. Ну и как же без вишенки на торте, без сметаны? Ну никак. Поэтому маленький стаканчик тоже входит в эти 10 рублей. Вкусный по-белорусски. Друзья, а может быть у вас есть свой рецепт, как приготовить вкусно и недорого? Пишите нам в телеграме Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Интересные рецепты зачитаю и себе запишу.

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
4: Итак, очередные исследования сейчас расскажу. Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает тогда, когда ее называют «женщина». Потому что это некий маркер старения. Куда приятнее услышать «девушка». Согласна с этим полностью. Хотя по нормам считается, что если есть статус «мамы», то девушка превращается в женщину. Ну, давайте продлим эти все-таки счастливые минуты, дни и года. Даже когда перед нами стоит женщина с внуками, куда приятнее ей будет отозваться на слово «девушка». Вот как кажется мелочь, да, а так приятно-то. У меня есть история. Была свидетелем картины, стоит в очереди женщина, девушка. И, видимо, внучка рядом, лет 5. К девушке обращается какой-то мужчина, говорит «девушка», а внучка перебивает его, говорит «это не девушка, это бабушка». Внучка, конечно, права, но смешно и интересно получается. Но это пока внучка маленькая, вырастет и все поймет. Всем добра.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Завтра, 7 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

асфальт, под ногами в грозу, и все равно дождь превратится в росу. Старые стены крошатся в пыль.

0: рекламируются все.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В жизни каждого человека бывают моменты, когда мы in the dark, в темноте сомнений, страхов или одиночестве. Но истинная магия происходит тогда, когда, вопреки всему, человек находит силы улыбнуться. Итак, а прямо сейчас время сиять, расправить плечи и окунуться в жизнеутверждающий хит группы «Руки вверх». Сияй!
1: Твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

на Гомель FM. На часах 17:51 уже практически. Микрофон Аня Мишина. В понедельник, 18:00, это как первый вдох после долгих подводных съемок. Самое тяжелое позади. Вы выжили, победили все срочные дедлайны, спасли пару годовых отчетов и готовы официально передать эстафету вечеру вторника. С чем, друзья, собственно, я вас и поздравляю. Ну и себя тоже. А пока послушаем трек Energy от Ava Max. Это не просто песня. Трек моментально заряжает нас всех, заставляет двигаться и чувствовать масштаб этих феерических событий.

0: На часах 17.57. Вижу Андрея, значит, уже 2 часа промчались незаметно. Андрей расскажет пару слов.
1: Знала ли ты, что кабинеты МРТ теперь работают круглосуточно?
0: Не знала.
1: Ну вот, подробнее. Никаких проблем.
0: Да, расскажешь чуть позже. Друзья, мы встретимся с вами уже в следующем часе. А пока послушаем Бенсона Бона с треком «Mystical Magical». Сюжет трека рассказывает о вере в то, что даже самое холодное сердце можно растопить искренним теплом.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял участие в торжественной церемонии чествования представителей высшего офицерского состава и выпускников высших военных учебных заведений. Глава государства поздравил генералов и отличников учебы.
4: Уважаемые друзья, я еще раз поздравляю наших генералов, отличников. Очень хотелось бы пожелать генералу Хренину, чтобы он не забыл этих ребят, которые отлично учились. Я понимаю, по-всякому бывает в жизни, но отличниками просто так не становится. Все равно в какой-то степени они лучше. Забывать об этом нельзя. Ваше здоровье за ваши тылы, чтобы вы не отвлекались излишне на кухонные дела, чтобы вы служили Родине так, как положено. И чтобы, откровенно вам скажу, в который раз, мне не было стыдно, что мы взяли курс на то, чтобы тылы ваши обеспечить. Чтобы вы понимали, не дай Бог, что случится, что ваши дети, ваша семья, жена будут в безопасности и будут иметь хоть какой-то фундамент под свою жизнь. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах, имели свой квадратный метр, потому что как мы будем погибать, если за нами ничего не будет, а за нами, еще раз подчеркиваю, семья. С праздником вас, Днем Независимости, с праздником, который мы празднуем в эти дни. Желаю вам крепкого здоровья. Будьте всегда такими внешне, по крайней мере, как сегодня. Счастья и успехов вам, дорогие офицеры и генералы. Успехов вам.
3: В Беларуси подвели итоги передвижного музея «Поезд Победы». За две недели с 21 июня по 5 июля экспозицию посетили около 22 тысяч человек. Состав побывал в 7 городах, включая Минск, где принимал гостей 4 дня. За 5 лет существования проекта в Беларуси его увидели уже 160 тысяч жителей. Кабинеты МРТ в Гомельской области теперь работают круглосуточно. Это поможет сократить время ожидания. Теперь плановые КТ МРТ без контрастирования в государственных медучреждениях должны выполняться не позднее, чем через 30 календарных дней после записи. Пройти обследование можно в областной больнице, Жлобинской Ирической ЦРБ, областном кардиологическом центре и Гомельской городской больнице скорой медицинской помощи. Записаться можно через свою поликлинику или официальный чат-бот Минздрава. Экстренным пациентам помощь, как и прежде, оказывается без очереди. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Опять вставать?
6: А, куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: «Ами». Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.
6: «Вечер на «Гомель-ФМ» представляет компания «Автосеть».
7: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
8: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина. На часах 18.10. Друзья, напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и написать нам то, что хотите передать вашему знакомому, другу или соседу. В Вайбере мы тоже есть номер телефона с кодом 29-34-11-34-8. А мы продолжаем наш вечерний эфир. В этом часе послушаем. Выше нос и шире плечи, и, конечно же, походка от бедра от Насти Кравченко. Че смотришь?

который понимает ваше сердце лучше, чем вы сами. Мартин Гаррикс, Told You So. Послушаем трек, который наполнен любовью к родной белорусской земле. Влада, танцуй, Беларусь.

Песня, под которую хочется молча смотреть на звезды. Red Square, до Луны и обратно. Музыкальный коктейль из легкой меланхолии и дерзкой уверенности от Люси Чеботиной. Как ты хочешь. А продолжает наш вечер Backstreet Boys с треком Bottle Up. Песня звучит так, будто в один флакон собрали самые теплые моменты лета.

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
2: Давайте побалую вас с очередными исследованиями. Раскрыто самое главное женское хобби. Горячий чай плюс диван или качели во дворе. Плюс абсолютное ничего не делание. Это, конечно, не на каждый день, но на пару раз в неделю, думаю, можно себя побаловать. А почему бы и нет? Очень даже с этими исследованиями согласна. Вот, кстати, еще вижу мем, не могу не прочесть. Когда я говорю своему мужу, что мы будем навеки вместе, он почему-то начинает плакать. Такой ранимый. Ну, видимо, от счастья, никак иначе. С этим тоже согласна. Терпение нам всем, а еще счастье, а еще любви и много-много юмора. Ведь именно он продлевает нам жизнь и веселит тоже он.

0: люблю.
1: Друзья, а вы часто делаете подарки своим близким? Вот написано в интернете, что траты денег на сестру или брата могут сделать вас счастливее. Ученые обнаружили, что проявление щедрости по отношению к близким часто вызывают один из самых сильных уровней эмоционального удовольствия. Эксперты отмечают, что помощь или подарки в отношениях между братьями и сестрами приносят особое удовольствие и укрепляют связь между родными. Поэтому, друзья, у кого есть братик или сестричка, и вы не всегда ладите, так бывает, то сделать можно сюрприз близкому. Как вариант, помириться и быть ближе друг к другу.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 7 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Ну что ж, Флорида точно знает, как создать настроение, когда все вокруг кажется абсолютно правильным. Но настоящая магия начинается тогда, когда к ритму добавляется искреннее чувство. Самое время сменить динамичный бит на красивую летнюю сказку. Ловить этот музыкальный закат. Моя Мишель с треком «На малиновой луне».

0: У нас рекламируются все.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданный дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Ну что, друзья, погода нас радует и удивляет одновременно. Зонт нужен однозначно всегда, если дождь и если вдруг ослепительное солнце. Поэтому, если вам вдруг стало грустно, предлагаю посмотреть комедию. Называется «Мечтать не вредно». Это французская комедия 2026 года, свеженькая. Некий случай сводит двоих парней в одну идею, чья жизнь полна неудач и неустроенности. Один работает продавцом в магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть – это спорт, если точнее быть, баскетбол. Не имея ни связей, ни денег, они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозные мечты предстоит брать штурмом при помощи смекалки, упорства, веры в себя и, конечно же, отличного чувства юмора. Куда ж без него, даже в самой безвыходной ситуации. Подробно, конечно, смотреть интереснее самим. Фильм вдохновляющий. Советую, друзья, к просмотру. Называется, еще раз скажу, «Мечтать не вредно».

0: Реклама на радио.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Вечер на Бумере
3: представляет компания «Автосеть».
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ, на часах 18:51, у микрофона Аня Мишина. Друзья, у нас есть сообщение от слушателя. Напомню, что тема эфира была такая. Какую самую нелепую вещь вы гуглили в 3 часа ночи? Итак, пишет нам Ольга, передает привет своему Владику от его ромашки. И что буквально прошлой ночью она гуглила смысловое значение лодки, мачты и кита. Вот так-то, ребят. Всем привет.

0: На часах 18.56. 3 часа подошли к завершению незаметно и быстро. Андрей Баранов расскажет пару слов про новости.
1: Аня, что ты знаешь о поезде памяти?
0: Ой, ты знаешь, я там не была, но очень хотелось бы попасть.
1: Но вот мы, честно, к сожалению, не десятиклассники, да. Но вот это очень важный проект, который как раз-таки инициировала Беларусь и Россия. Я расскажу, в принципе, о чем поговорили два лидера.
0: Об этом позже, да. Друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся на Гомеле FM в 16 часов. А пока послушаем Джонаса Броуэрс с треком «Love Me to Heaven». Это композиция, которая сочетает в себе винтажную ностальгию и атмосферу чистого искусства.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Кейко Софию Фухимари и Гуччи с избранием на пост президента Перу. Глава государства выразил уверенность в том, что доверие граждан станет основой для социально-экономического развития страны и роста благосостояния ее народа. Президент отметил заинтересованность Беларуси в активизации диалога и углублении торгово-экономического сотрудничества с Перу. Состоялся телефонный разговор председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Главной темой обсуждения стал 13-й форум регионов Беларуси и России, который прошел в Минске и Минской области с 24 по 26 июня. Валентина Матвиенко высоко оценила уровень организации форума и поблагодарила Наталью Кочанову за теплый прием и слаженное взаимодействие сторон. Также спикеры обсудили итоги проекта «Поезд памяти» — совместной инициативы верхних палат парламентов двух стран. На Гомельщину прибыла большая делегация из Республики Узбекистан. Гости из Ферганской, Новоиской и Хорезмской областей два дня будут работать в Жидковичском, Жлобинском и Мозырском районах. Впереди насыщенная программа посещения сельскохозяйственных, перерабатывающих и промышленных предприятий. На сегодня запланирована встреча председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко с хакимом Ферганской области Харыло Базаровым. В Гомеле продолжаются работы по благоустройству городских территорий. В летний период они ведутся непрерывно. Особое внимание специалисты уделяют содержанию зеленых зон. Из-за активного роста растительности в теплое время года необходим регулярный уход. Сотрудники предприятия «Красная гвоздика» и Гомельского дворцово-паркового ансамбля занимаются покосом травы, а также обрезкой декоративных кустарников. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
9: Радиовечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. 90-е годы прошлого века хоть и носят статус лихих, но для многих были самым счастливым временем в жизни. Именно в то время появился легендарнейший «Тетрис». Идея игры заключалась, да и сейчас заключается в том, чтобы успеть разместить падающие сверху экрана геометрические фигурки в одну линию. История создания «Тетриса» очень интересная. Его придумал российский программист Алексей Пажетнов в 1984 году. Идея пришла к нему после знакомства с американской игрой «Пентамино». Ее правила довольно простые. Из отдельных маленьких фигурок, каждая из которых состоит из 5 одинаковых квадратов, соединенных между собой, нужно сложить одну большую. Алексей решил создать виртуальный вариант «Пентамино». Но в то время компьютерных мощностей было недостаточно, и пришлось игру делать по принципу «Тетрамино». То есть фигуры состояли не из 5 квадратов, как первоначально задумывалось, а из 4. Это и легло в основу названия игры «Тетрис».
0: Олдскулы свело.
2: Первое время у «Тетриса» было 3 расцветки – белый, серый и черный. А вот кнопки на всех игровых приборах были желтыми. Одна была большая, левее располагались 3 поменьше, и сверху еще 3 совсем маленькие кнопочки. На «Тетрисе» было написано, что он содержит в себе 999 игр, но по факту их в нем было штук 5. Гонки, змейка, сам «Тетрис», танки и арканоид. Остальное – модификации и повышение уровней. Преимуществом игры было то, что ее можно было брать с собой везде. Главное – отключить звук, и можно даже в школе под партой поиграть. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Седьмого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Сергея Удовикова от должности начальника управления Следственного комитета по Минской области. Он был уволен со службы в Следственном комитете в связи с соглашением сторон с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. С 7 по 8 июля в Беларуси пройдут Дни культуры Республики Узбекистан. Сегодня узбекскую делегацию во главе с министром культуры Озудбеком Назарбековым тепло встретили в национальном аэропорту Минск. От белорусской стороны гостей приветствовал заместитель министра культуры Сергей Саракач. В программу Дни культуры вошли Дни узбекского кино, гала-концерт мастеров искусств и фотовыставка. Проект призван укрепить культурный диалог и открыть новые возможности для сотрудничества между странами. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко ознакомился с уборкой зеленого горошка на полях предприятия Туровщина Житковичского района. Как рассказал главный агроном предприятия Михаил Блоцкий, всего для переработки на местном консервном заводе посеяно 250 гектаров овощного горошка. 4 сорта различной селекции. Несмотря на осенние заморозки и излишки влаги, урожайность достаточно высокая – 37 до 42 центнеров с гектара. В планах предприятия на этот год получить 3 миллиона банок. Сотрудники Гомельского областного управления охраны провели встречи с военнослужащими, которые завершают срочную службу в воинских частях Гомельской области. Полковник милиции Виталий Девятилов рассказал личному составу о задачах департамента охраны, особенностях службы и ценностях коллектива. Военнослужащим продемонстрировали современную экипировку, а также рассказали о работе кинологов и социальных гарантиях, включая предоставление арендного жилья и возможности карьерного роста. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: А куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут, еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400. Седьмого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений высшего офицерского состава. В рамках мероприятия во Дворце независимости состоялось награждение. Благодарности президента был удостоен начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облсполкома Андрей Насытко. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел встречу в Турове с хакимом Ферганской области Хайрулло Базаровым. Развитие контактов с узбекскими партнерами активизировалось после Гомельского экономического форума, где были подписаны соглашения об укреплении сотрудничества. Губернатор отметил, что белорусско-узбекские отношения находятся на подъеме, подчеркнув динамику в сфере межрегиональных связей, в том числе за счет обмена визитами, заключения договоренностей и реализации совместных проектов. Член Совета Республики Ксения Пантюхова приняла участие во встрече с делегацией Ферганской области Узбекистана в Житковичском районе. Узбекским гостям показали ход уборочной кампании на полях предприятия «Туровщина». В планах делегатов также посещение Туровского молочного комбината, овощехранилища частного крестьянского хозяйства. Сенатор подчеркнула, что в ходе визита на Житковщину делегации из Фергана акцент сделан на сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, производстве плодово-овощной продукции. Президентский спортивный клуб запускает республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Участникам предстоит ежедневно проходить не менее 10 тысяч шагов в течение 100 дней с 24 июля по 31 октября и собрать в сумме 1 миллион шагов. Среди призов сертификат на путешествие номиналом 15 тысяч белорусских рублей. Для участия нужно с 7 июля по 14 августа зарегистрироваться на сайте «Шаги Белбай». Подробности в телеграм-канале «Шагай Бел». И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Руки, руки.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Свято-Мікоїльський Мушчинський монастир у Гомелі – это комплекс с двумя храмами святителя Миколая Чудотворца и праподобного Дионисия Радонежского. Мікоїльський храм был побудован у 1904 году, а первые послушники поселились тут у 1994. Святыней монастыра является чудотворный список Козельщанской иконы Божьей Мати. У 2007 году сюда была перевезена частица мощей святителя Миколая. Недалеко от монастыра находится домовый храм-музей у гонор собора усіх белорусских святых. Это уникальная простора. Тут здесняют службы, проводят лекции, экскурсии и навод майстер-классы, долучаючи людей до богатой белорусской духовной традиции. Музейная экспозиция наличивая каля 1000 экспонатов. Основу коллекции складают иконы, книги, нумизматичная и археологичная коллекции, а так само храмовые речи. Тут можно познакомиться с историей развития религийного живопису и иконографии на территории Беларуси. Доведаться про духовный символизм православного храма.
1: Легкое подороже.
2: У молитвенной зале размещается выстава стародавних образов. Это уникальный сбор твора у церковного мастерства от 16 до 20 стагодзев. Тут представлены шедевры национальной иконографии, и они отлюстровывают богатую историю развития церковного мастерства на территории Беларуси. Особливое место у храме занял в образ святых ровноапостольных Мефодия и Кирилла. Так само тут представлены факсимильные выдания рукописных 11-18 и стародрукованных книг 17-19 стагодзел. Сярод их Триадион 1664 года, Псалтыр 1652, да и факсимильные выдания Евангелие Ефросинии Полоцкой и буквар мовы славянской Мялетия Смотрицкого. Акрамя того, музейная экспозиция включает коллекцию нательных крыжов и упрыгоживания эпохи Киевской Руси. Это 11-12 стагодзи. Образы складни, лампады, кадила, подсвечники и вянцы 18-19 стагодзев. Добраться сюда будет нескладано. От вокзала можно доехать на автобусах под номерами 16, 15, 11, 8 и 6. Ти троллейбусами под номерами 10, 19. До припынку Никольская церква. Усім легкого подорожа.
1: Легкое подорожа.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Седьмого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: До 100 рублей прибет, БТРа. До 100 рублей прибет, БТРа.
2: Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

7 июля. В Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

7 июля. В Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Merci pour le soutien.